0: Et maintenant, une rediffusion Radio Campus Montpellier 102.2.
1: Attention grenade! Attention les jeunes!
2: У нас курятники в коровнике. Мы тунеядцы, брагохолики.